0: майские праздники. И, конечно же, круто проводить время в компании с друзьями. Если вдруг вам этого времени не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там специально для вас более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный, танцевальный вкус. И опция добавить в избранное, чтобы всегда радиостанции были под рукой, тоже имеется. Прямо сейчас, еще 90 минут, давайте танцевать здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати.
1: Рекорд.

позитиве. И еще раз поздравляю с майскими праздниками. Отдыхаем отлично, проводим время, классная погода, друзья. Ну и превращаем свою домашнюю или загородную вечеринку в рекордную вечеринку или даже в опен-эйр. Кому как больше нравится, друзья, максимально отрывайтесь и вместе с нами раскручивайте планету в правильном танцевальном направлении. Прямо сейчас еще целый час, 60 минут, давайте танцевать здесь, продолжать танцевать здесь и продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там собрано более 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего, вы уж мне поверьте на 100%. Опция такая имеется, добавить в избранное, конечно же, тоже. Плюс ко всему, если вам нравится Рекорд Пати, смело ищите интернет-поток Пати 24/7 и танцуйте вместе с нами с самого утра до самого вечера. 24/7, как следует из названия, вы, я думаю, что прекрасно это понимаете. Прямо сейчас еще 30 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио вечеринке Рекорд Пати.

classic. What comes next will be marvelous.

в виде записи шоу и подкастов «Резидентов Рекорд Клаба» и других тоже героев эфира, конечно же, не обделили. Мы всех все выкладываем, все свеженькое, как вы понимаете. Крем Хрусталев, вейкаперы, «Рекорд Клаб Шоу», «Рекорд Лиз», Виолетта Юшкина, «Рекорд Пати», «Рекорд Саммер Пати» и, конечно же, много еще чего интересного на телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Забегайте, если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.